0: 2-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит «Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.
1: Ты никогда не забудешь свое прекрасное завтра, иллюзии света тени, в морях песка и базальта, в страницах и строчках книг.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюстмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюстмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10 месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

каждый перед Богом ног, жалок на голубок, в каждой музыке Бог, в каждом из нас Бог, ибо вечность Богом бренность удел быков.

Мы завоем от ран, потом залкаем ров. У каждого свой храм и каждому свой гроб. И раз твой ворот молец, будь одинок, как перст, словно быкам хлыст, лечим богам крест.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: розовая сладость, ты капелька, елка.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюстмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюстмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: I'm the scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Опять ты в телефоне?
2: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
1: У тебя что, все под колпаком?
2: Да, у меня все под зонтом.
0: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Томаса Андерса, Баду Чайлда, Йову, группу «Звери», Рики Повера, Pet Shop Boys, Luxor и прямо сейчас великолепный Марио Бионди.
1: The thing you love, my life is full of wonder.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Айова, мои стихи, твоя гитара, или наоборот, это не важно совершенно, потому что мы одно целое, примерно об этом. Друзья, в ближайшее время будем с вами слушать на 103.4 FM музыку, которую нам подарит Pet Shop Boys, Ricky Poveri, Funk Atomic, Sophie Alex Baxter, Luxor, The Cat Empire и прямо сейчас Рома Зверь и ансамбль Зверь. Рома, извини. Извини, драга. Все, замолкаю. Ой. Вот прямо сейчас, пожалуйста.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну и пришла пора рассказать о том, что происходит на дорогах, а там все, в общем-то, нормально. 4 балла, лишь местами затруднения. Самый большой затор на Бортской трассе от выезда из Неклюдова до 449-го километра. Это каждый день уже так. Скорость там 6 км в час. Время прохождения пробки около 30 минут. И минут 20 вам понадобится на движение с малой скоростью от проспекта Ильича до метро Автозаводской и от проспекта Ленина до улицы Героя Попова. Остальные заторчики длятся меньше 10 минут, а мосты вообще абсолютно свободны. Средний показатель 0 баллов. Мама Мия, мама Мария. Рики и Повери продолжают.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок «Сочи». Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр – все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: сейчас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в город администрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10 месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. В выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Диана Росс открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Глюзов Алексей. Четверг и 1 октября сегодня. Уже 1 октября этой прекрасной, солнечной, удивительной осени. Осень идет, пошел уже октябрь. Живем дальше, друзья. В ближайшее время послушаем с вами музыку, которую нам подарит Лиса Стэнфилд, Secret Atelier, Барри Манилоу и Луи Армстронг, Нина Черри, сегодняшним именинником, Танцы Минус, Стиви Вандер, Роллинг Стоунс, всех времен и народов, Ванила Айс, Антон Лаврентьев и многие другие артисты этой планеты. Но прямо сейчас Фемани и Той Тоник. Песня плясовая, энергичная, то, что нужно для утра. Для утра то, что нужно, чтобы настроение было прекрасным и солнечным, как погода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

и так, пусть будет так. Потому что все, что не делается, все к лучшему. И мы пришли к моменту, когда начинаем поздравлять наших дорогих радиослушателей, всех тех, кто родился в первый октябрьский день. Да, дорогие радиослушатели, поздравляем вас с днем рождения, желаем любви, мира, счастья, всего самого-самого прекрасного, удивительного и настоящего. Нам замен не нужно. Мы хотим жить настоящей жизнью. Вот, я надеюсь, она у вас будет полной, прекрасной и удивительной. Знаете, вместе с вами в этот день родились замечательные люди. Вот о некоторых из них прямо сейчас и расскажем. В 1903 году в этот день родился Михаил Алексеевич Гурьянов, один из первых героев партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. В 1903 году родился Павел Григорьевич Тагер, изобретатель в области звукового кино, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. В 1918 году родился Сергей Данилович Луган, летчик-истребитель, герой, генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза. Это удивительный героический человек. К концу войны он совершил 390 боевых вылетов, сбил лично 37 и 6 в группе вражеских самолетов, совершил 2 тарана. Ну вот это просто невозможно представить. Во-первых, человек, который идет на таран, на смерть, это удивительно, а 2 раза подряд, понимаете, и он остался живой. Вот это прекрасно. Закончил он свой боевой путь в Берлине. В 1949 году окончил обучение в военно-воздушной академии, после чего служил на командных должностях в войсках ПВО. Ушел в запас в 1964 году и стал писать книги. Две книги замечательных есть: «На глубоких виражах» и «Небо остается чистым». В 1919 году родился Дмитрий Ильич Козлов, генеральный конструктор Центрального специализированного конструкторского бюро ЦКБ «Прогресс». В 1927 году родился, ну, совершенно волшебный человек. Это настоящий великий русский актер. И режиссер, конечно, тоже гениальный, Олег Николаевич Ефремов. Организатор и первый режиссер театра «Современник». В последние годы руководил МХАТом имени Чехова. Народный артист СССР, герой социалистического труда. Как и многие другие выпускники школы, он сразу хотел попасть в МХАТ, но его не взяли. Тогда он сказал: «Ничего-ничего, я приду туда главным режиссером». Так и произошло. Совершеннейший гений. В 1930 году родился Ричард Харрис, ирландский актер, блистал в фильмах «Граф Монте-Кристо», во всех «Гарри Поттерах», в «Гладиаторе» и в «Сибирском цирюльнике». Его приглашали сниматься Микеланджело Антониони, Никита Михалков. Он сыграл, играл в мюзиклах, в вестернах, на роль волшебника Дамблдора. Он согласился сниматься только там с какого-то 10-го раза, и то потому, что ему внучка поставила ультиматум, сказала: «Я не буду с тобой разговаривать, если ты не снимешься в этом фильме». Представляете? Его друзьями, собутыльниками были Питер О'Тул и Ричард Бартон. Когда у первого от неумеренного пьянства возникли серьезные проблемы со здоровьем, а второго увел в могилу цирроз печени, он завязал и бросил, представляете, употреблять. Вот молодец. И, в общем, до конца жизни жил правильный. Жил правильно, да. Это было хорошо, потому что он нам подарил много новых ролей. Товарищи, помните, алкоголь – это вред. В 1931 году, то есть 95 лет назад, в этот день родился французский киноактер Филипп Нуаре, а в 32-м году Альберт Коллинз, великий гитарист и певец, видный представитель электрического блюза, которого прозвали мастером телекастера. В 1935 году родилась Джулия Эндрюс, киноактриса, знаем по фильму ее «Мэри Поппинс» и «Звуки музыки». 90 лет назад в этот день родился Геннадий Петрович Нилов, замечательный актер, который всем полюбился после роли Сундука, Степана Сундукова, в фильме «3+2». Отец Алексея Нилова. В 1937 году родился немецкий театральный режиссер Питер Штайн, а в 1942 году Наталья Владимировна Державина, артистка студии детских и юношеских программ российской государственной телерадиокомпании «Останкино», голосом которой говорил в нашем детстве Хрюшев передача «Спокойной ночи, малыши». В 1943 году родился Жан-Жак Ано, французский кинорежиссер, наверное, самое известное его произведение «Имя розы».
1948 году родилась одна из самых, наверное, известных вокалисток рок-н-ролла этой планеты. В 1948 году родилась Маришка Вериш, вокалистка голландской группы Shockin' Blue, которая спела, в общем, легендарную песню «Венус», или, как мы ее называем, «Шизгара». В 1951 году, 75 лет назад, сегодня юбилей отмечает великая русская актриса Нина Николаевна Усатова, актриса театра и кино, народная артистка России, дебютировала в кино в 1981 году, первой ее роли стала портних в фильме, в замечательном фильме «Куда исчез Фоменко», а известность пришла к актрисе после фильма «Холодное лето 53-го». Потом были замечательные фильмы «Прощай, шпана замоскворецкая» и фильм «Прощальная гастроль» 92-й год. Фильм замечательный, она там просто сыпет крылатыми фразами, одна из них. «Ан Карениных под вагонами пруд-пруди, а Вронского днем с огнем не сыщешь». Фильмы были «Окно в Париж», конечно же, гениальная ее роль в фильме «Мусульманин» и, конечно же, сериал «Next», где она сыграла тетю Феди Клавдии. Да, гениальная работа. 116 работ в кино. Будем надеяться на новые. В 1958 году родилась Мишель Бауэр. Работала моделью, снималась в журналах. Потом переключилась на актерскую работу в кино и стала сниматься в фильмах категории «Б». Вот есть отдельные поклонники вот именно этой категории. Любят страшилки. Вот такие вот дурацкие вроде, с одной стороны, люди. Но становятся настоящими фанатами. Она сыграла более чем в 100 таких фильмах и сериалах. Ее прозвали «Королевой Крика». Ну, а фильмы, знаете, какие там названия? «Демон Вар», «Сборище монстров», «Изгоняющий дьявола», «Могила оборотня». Ну, вот такие вот, для домашнего просмотра вечернего, конечно. В 61-м году в городе Горьком родилась Елена Александровна Сародейкина, потрясающая актриса наша, любимая. В 83-м году она закончила Горьковское театральное училище и пришла работать в Академический театр драмы имени Горького, где служит до сих пор заслуженная артистка России, наша любимая актриса. Мы желаем ей много новых ролей, здоровья и всего самого прекрасного. Мы с Еленой Александровной, когда я пришел работать на радио, я пришел озвучивать ролики. И вот мне посчастливилось работать с замечательными актерами вместе. И Елена Александровна была одной из них. Вместе мы озвучили ролики, очень часто встречались. Это было прекрасное время. Спасибо за науку, Елена Александровна. Ну и вот еще 1974 году в этот день родился Михаил Анатольевич Дрожкин, актер театра и кино. Он всегда играет второстепенные роли, но всегда очень ярко. У него 144 работы в кино и продолжает сниматься. И это прекрасно, когда настоящие актеры снимаются. Это радостно. Ну, а сейчас мы завершим нашу историю про тех людей, которые родились 1 октября, еще представлением одного артиста и послушаем его песню. Зовут его Юсуф Ндур. Сенегальский певец. Ну, в общем, когда его услышали, ну, то стали приглашать сразу по всей планете петь вместе с ним и с его участием, потому что он действительно гениальный. Но одна из самых главных хитов его, конечно же, «Seven Seconds», который он исполнил вместе с Ниной Черри. Юсуф Ндур. Именинник сегодняшнего дня.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10-м месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. В выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Эти чувства переполняют меня, я не могу остановиться. Хочется просто танцевать и танцевать. Джастин Тимберлейк и песня кинофильму «Тролли» открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте! Милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей. В этом часе послушаем с вами на 103.4 FM музыку, которую нам подарит Эд Ширан, Уитни Хьюстон, ансамбль из Санкт-Петербурга, Инкогнито, Триангл, Сан, Тен Шарт, Андрей Катиков, Фил Коллинз, Аврил Лавин, Дюран Дюран, Адам Левайн и группа Savage. Ну а прямо сейчас песни из моего детства в школе номер 44. В городе Горьком слушали мы эту песню на кассетах, переписывали и...

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Прекрасно, прекрасно. Эд Ширан, радио Рандеву. Вау. То ли будет дальше, вы уже поняли. Уитни на 103.4 FM.

Ох, какая же талантливая, красивая, но короткая жизнь была у этой великолепной певицы Уитни Хьюстон. И вот на этой композиции я с вами и попрощаюсь. Обязательно услышимся с вами завтра в 8 часов утра на 103.4 FM на радио Рандеву. С вами был Алексей Блюзов. Желаю вам любви, мира и счастья, всего самого-самого прекрасного. И, конечно, еще раз поздравляю вас с 1 октября, с шикарной осенью. Завтра, кстати, будет чуть похолоднее, поэтому, наверное, придется достать куртку. Я еще не доставал. Хожу в кофте. Завтра придется, наверное, утеплиться. Но ничего, все равно погода прекрасна.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первое.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Опять места нет. Ну сколько можно?
4: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Нижнем Новгороде. Собрано вручную.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Друзья, вы слушаете «Радио Рандеву». У микрофона Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас раскрываем, освещаем и делимся полезной информацией. Сегодня у нас в гостях находится человек, кто свою жизнь посвятил тому, чтобы нам с вами открывать новые направления, получать новые эмоции. И вот в преддверии,

0: Но понятно, что многие берут еще какие-то дни. Какие направления предпочитают ваши клиенты в этом осенне-зимнем сезоне?
1: Ну, давайте начнем с того, что клиенты самые разнообразные у нас, поэтому и предпочтения самые разные. Некоторые любят тепло, и на Новый год улетают куда-нибудь подальше, например, Мальдивы или Эмираты. Эмираты, кстати, одно время не принимали туристов, а сейчас очень охотно принимают, и можно поймать даже совершенно удивительные цены, которые вообще не свойственны
0: такому уровню.
1: Да, отелям такого уровня. Конечно, есть возможность. Причем, кстати, на многие направления, это очень важно, сегодня летает Аэрофлот без посадки. Скажем, те же Мальдивы, те же Эмираты. Прямой рейс, из Москвы, к сожалению, но тем не менее. Из Нижнего у нас есть рейсы на Шарм-эль-Шейх и на Хургаду. Поэтому для любителей пляжного отдыха из Нижнего Новгорода варианты есть. Пока до конца октября продлили Турцию. В принципе, там комфортно и тепло сейчас. Поэтому туда еще тоже можно успеть. И цены, естественно, существенно снижаются. Среди не очень зарубежных направлений можно назвать Абхазию, которая все еще летает из Нижнего Новгорода. Также мы предлагаем экскурсионные, это уже, правда, экскурсионные направления в Ереван и в Узбекистан. То есть на Ташкент у нас летает самолет. Можно попробовать Грузию. Вот эти все страны, ну, по крайней мере, Ереван и Тбилиси, это вообще очень хороший вариант для осени, потому что уже не жарко, еще не холодно, много фруктов, и, ну, уж гостеприимство кавказское, оно всегда на высоте.
0: Это да, это точно.
1: А что еще предложить? Сербия, конечно, бьет все рекорды. Полные рейсы из Нижнего Новгорода в Белград. И вы понимаете, что это возможность улететь... Ну, куда хотите. По сути, к сожалению, Белград связан рейсами только со столицами государств. Но это тоже уже большое дело. Вот, собственно, такая полетная программа на зиму. Ну, для тех, кто не хочет далеко уезжать, есть, конечно, экскурсионные туры по России. Они особенно популярны на школьные каникулы, когда либо родители с детьми, либо школьные группы с учителями отправляются в путешествие. Предлагаем Калининград, Екатеринбург, ну, естественно, там Москва, Питер, это уже традиционно. То есть тоже достаточно большой выбор. Но об этом надо сейчас побеспокоиться, потому что не всегда самолет по хорошей цене можно купить, а поезд уж тем более. Там динамическая цена. Чем раньше покупаешь, тем дешевле билет.
0: Ну вот, собственно, как раз, Мария Юрьевна, хотел задать вопрос. За какое время до начала поездки вообще вы рекомендуете выбирать направление и готовиться к путешествию? Я понимаю, что, возможно, это такой традиционный вопрос, но он всегда забывается, потому что дела, точно. Отпуск или там каникулы, давайте быстрее. Вот как распланировать грамотно, за какое время стоит уже этим озаботиться?
1: Ну, вообще, конечно, нам больше нравится, когда у нас есть время для работы. Когда туризм... Ну, вот это, например, касается морских круизов. У нас есть туристы, которые бронируют круизы на 28-й год.
0: О!
1: Да. Уже просто, при том, там достаточно льготная как бы система, ты платишь $50 там или евро, и эта каюта держится тебе столько лет. И цена фиксируется. Вот. Конечно, приятно, когда есть время проанализировать рынок, но бывают эти чудеса. Например, в тех же морских круизах, вот на 3 октября есть замечательный круиз, там 50 тысяч на двоих каюта на неделю из Египта в Турцию. Да, причем через Суэцкий канал с посещением Александрии, то есть таких редких мест, куда, в общем, не всякая птица долетит. Вот, то есть сейчас очень хорошие цены дает Royal Caribbean, вот 4 дня просто супер скидок 50% на круизы. И там можно подобрать даже безвизовые варианты.
0: Ничего себе. Слушайте, вот к вопросу о том,

0: что иногда думаешь, ой, вот встречаю людей, которые говорят, а как за рубеж? У нас же все закрыто. Оказывается, нет. Достаточно найти грамотного проводника в вашем лице, да, и понять, что если хочется, можно мир посмотреть, и это будет еще и недорого.
1: Вы знаете, иногда люди стесняются прийти просто и поговорить о том, что им что-то хочется. Хотя вот если они и зальют душу, и оставят нам телефон, то это очень здорово, потому что иногда падают вот такие неожиданные спецпредложения, и думаешь, господи, кому предложить? А когда у тебя есть такая тетрадка, то можно позвонить, и иногда люди быстро собирают чемоданы, отправляются в путешествие по таким ценам, которые даже не снились. Поэтому, в общем, надо мечтать.
0: А если говорить, Мария Юрьевна, про семейный отдых, он все-таки отличается по формату. Если мы говорим, например, с маленькими детьми, то понятно, что чаще всего Турцию, да, выбирают. Первое, что приходит на ум. Есть ли какие-то еще направления для семей с маленькими детьми на осенне-зимний период?
1: Ну, мне кажется, что с маленькими детьми все-таки в экскурсионные туры отправляться не стоит. Поэтому у нас остается Египет из Нижнего. Это достаточно удобно. И, в принципе, всю осень там теплое море и просто кайф. Ну, как бы и Турция тоже. Вот. А еще у нас сейчас появляется неплохой вариант, который мы раскручиваем. То есть мы традиционно ведь работаем со всякими загородными учреждениями отдыха. И сейчас вот у нас появилась очень необычная загородная такая гостиница. В общем, вот на Новый год мы ее берем. Тайна Юронги. Вообще это достаточно далеко в Нижегородской области. Но это так классно. То есть это современные коттеджи со всеми удобствами, знаете, такого скандинавского типа, ну, прям нереально удобные и красивые, с плитой, с холодильником, то есть с маленькими детьми очень комфортно нам проживать. И мы добавляем туда экскурсионную программу в гости к марийцам, марийские блины, рассказ о марийской культуре. Но это комфортный вариант, потому что ребенка не таскаешь с собой, можно даже оставить его на базе и съездить на экскурсию. А хорошо еще то, что эта база находится на территории фермерского хозяйства. И там овцы, козлы, пони, коровы. То есть это все вот прям их можно трогать, их можно гладить. И, естественно, свои фермерские продукты. Поэтому йогурт замечательный, масло. То есть помимо того, что уникальная природа. Вот мы недавно съездили, мы буквально пинали грибы ногами.
0: Вот так.
1: Потому что их там немерено. Ну и вот такие вот необычные варианты, они не надо далеко ездить, они являются отличным украшением для отдыха.
0: Слушайте, как здорово. Вот вы сейчас рассказываете, и у меня сразу вот возникают в голове картинки. И я понимаю, что нужно обсудить там, да, с супругой. И возможно, что вот новогодние праздники мы проведем именно так. А если говорить о важном, всегда, да, когда мы касаемся путешествия, понятно, что есть безвизовые направления, но и с визами, опять же, есть шаблонное мышление, что это очень сложно и так далее. И иногда это действительно так. Помогает ли ваша компания с оформлением виз и вообще подготовкой всех необходимых документов для предстоящих зарубежных туров?
1: Ну, конечно. Сейчас шенгенские страны разделились на две группы. Есть страны, которые категорически не открывают туристские визы, только под там, родственникам, какие-то гуманитарные и прочие. А есть, которые делают это очень охотно. Мы просто фактически открываем визу под туры в Италии, Греции и Венгрии. Это как бы полностью снимаем с проблемы. И мы помогаем с французской визой. Вот. Ну, считайте, что это Шенген. И если правильно составить тур, чтобы не было нарушений, скажем, если мы открываем итальянскую и хотите куда-то дальше, вот, но при этом надо какое-то количество времени пожить в Италии, и отправляйтесь... Куда глаза глядят. То есть, да, мы с этим помогаем, и это работает, и люди ездят. Единственное, что сроки, мы с вами говорили о сроках.
0: Да, да.
1: Вот летом сроки очень сильно затягивались. Сейчас опять они уменьшаются, но летом вот итальянская виза доходилась до 2,5 месяца, приходилось ожидать. Но в зиму сейчас, конечно, поток упал. И все дело быстрее.
0: Но в любом случае лучше заранее созвониться с вами или прийти к вам в офис. Кстати, вот как как вот связаться с вами, с офисом «Роза ветров»?
1: Ну, у нас уникальное достаточно название. Других «Роз ветров» у нас нет.
0: Это да.
1: Два офиса находятся в Нижнем Новгороде. Один на улице Минина, другой в торговом центре «Ганза».
0: Угу.
1: Вот. Поэтому нас в интернете легко найти. У нас есть два сайта. Один посвящен путешествиям везде, второй приему в Нижнем Новгороде. Вот только это может uh-huh. смутить. А все остальное, там есть наши телефоны, почта, мы всегда на связи. Ну и можно лично заглянуть, особенно тем, кто просто мечтает. Вот сейчас работы немного, и мы с удовольствием помечтаем с вами. И, может быть, придумаем что-то такое по хорошей цене.
0: Мария Юрьевна, я могу вот для эфира просто сказать личную благодарность вам, потому что с вашей помощью я тоже увидел мир с помощью вашей команды. И, друзья, могу, правда, вас заверить. Во-первых, офис на улице Минина, он сам по себе уникален. Стоит туда прийти, я не буду раскрывать тайны, но даже поднимаясь в офис, вы поймете, о чем речь. Это очень знаковое и важное место для Нижнего Новгорода и для всего российского кинематографа. Вот так вот намекну. Вот. А во-вторых, вот эти вот мечты, про которые вы говорите, они правда разжигают желание увидеть мир, путешествовать. Иногда вы даже себе не представляете, какие направления для вас Мария Юрьевна и команда «Роза ветров» могут просто раскрыть и рассказать. И мало того, что в красках описать, а вы уже поймете конкретные какие-то очертания финансовые, да, по срокам, по возможностям. Вы поймете, и у вас на руках будут, в хорошем смысле слова, карты, направления, куда вы можете поехать, о которых вы даже до встречи в «Розу ветров» не представляли. Поэтому вам огромное спасибо. Я настоятельно рекомендую всем прийти к вам в офис, созвониться, либо зайти на сайт и договориться, потому что это правда того стоит. И особенно, когда тебе помогают с документами, когда ты не ходишь по визовым центрам, не выжидаешь эти слоты и так далее и тому подобное, когда тебе подсказывают, как сделать правильно, это экономит очень много времени, очень много денег и очень много нервов. Вот. Уж извините.
1: Спасибо за добрые слова. Это очень приятно слышать.
0: Мария Юрьевна, огромное вам спасибо. Я надеюсь, что мы разожгли вот это вот желание путешествовать. В вашем лице я могу сказать, что каждый обратившийся найдет эксперта и помощника, вот того проводника, который не предложит какой-то рекламный проспект, а расскажет, как есть, да, куда точно стоит, а какое направление слишком, может быть, распиарить и не стоит того. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи, прекрасной загрузки сезона, и чтобы все, кто отправляется путешествовать, возвращались счастливыми, здоровыми и полными впечатлений и энергии дальше жить и радоваться жизни.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. Мария Юрьевна Свиридова, директор туристической компании «Роза ветров», у нас в гостях. Это программа «Суть дела». Друзья, мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву». Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В гранд-квартале Бетанкур от ННДК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО «СЗ ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Подробности на ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10-м месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте!
3: Добрый день!
2: Павел, хотелось бы сегодня поговорить про основные ошибки начинающего инвестора. Каковы они?
3: Здесь можно собрать достаточно большую коллекцию, что может произойти с начинающим инвестором. Я бы выделил несколько вещей, к которым нужно быть психологически готовы. Во-первых, эмоции. Нужно определить для себя сумму денег, с которой вам комфортно работать. Потому что, к примеру, кому-то комфортно работать с 1 000 000 рублей, то есть, ну, для него, в принципе, там, потеря там 100 тысяч рублей временная, да, не причиняет ему какого-то дискомфорта. Да, кому-то с 30 тысячами рублей не очень комфортно, если он там уже 5 тысяч рублей, портфель снижается на эту сумму. Поэтому здесь нужно почувствовать свой предел и не превышать его, потому что даже если вы будете уверены в своей какой-то позиции рыночной, то может случиться так, что вы просто не дотянете. Терпите. Ну, то есть зафиксируйте какой-то небольшой плюс и будете очень долго потом жалеть, что там вместо 1 000 000 рублей там, ну, взяли 150 тысяч рублей, это прибыли и так далее. Это очень часто бывает. Также эмоциональные покупки.

0: Естественно, начинающие инвесторы не должны брать никаких заемных средств. То есть плечей у брокера брать не стоит. Ну и кредиты в банке тоже, естественно, брать не стоит, потому что вы можете попасть в не очень хорошую ситуацию. И даже вот, допустим, мы вспомним 22-й год, когда у нас в феврале рынок очень сильно падал, даже плечо в размере всего лишь 20% от счета, то есть 20% что значит 20 миллионов, а вы взяли на 1 200 000, оно могло привести к очень плачевной ситуации на счете. Вот. С такими потерями достаточно сложно справиться.
1: Павел, огромное спасибо. Напомню, друзья, у нас в гостях руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», а также финансовый эксперт с 20-летним опытом Павел Корчагин. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву».
2: «Про финансы» на радио «Рандеву». В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на domandbeton52.ru.
1: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до +11, завтра 5-8 градусов.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННТК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННТК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте! В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
2: В шахматы, что ли, с ним играет?
1: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
2: Так, мне срочно нужен зонт.
3: Зонт. Российская автоматика.
4: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Это осень, друзья, померкнет явно еще не скоро. Только входит полноценно в свои права погода, начинаются настоящие триколорные чудеса. Друзья, желтый, красный, оранжевый, цвета куда ни посмотри. Такая красота на каждой улице Нижнего Новгорода. Я приветствую вас в новом музыкальном часе. Друзья, вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это Антон Лаврентьев с композицией «Как никогда актуальной». Это осень на волне радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде на данный момент плюс 11 градусов, но плюс 9 по ощущению, друзья. Заметно похолодало. Ближайшие 3 дня обещают нам снижение температуры до плюс 7, плюс 6 градусов днем, до нуля ночью. Готовимся к заморозкам на дорогах. Все стабильно, друзья, пробок нет, выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами. Впереди Maître Jim с песней «Je me tire». Услышим также команду «Ladies on Mars», «Almari», «Полюса», «Forest Nolan», группа «Сироткин», ну и прямо сейчас команда «Killers» с их хитом «Forever Young» на волне радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Внимание, друзья, важная информация. С 1 по 31 октября в Нижнем Новгороде пройдет ежегодный социальный проект «Бюстмост через Волгу против рака груди». Его главная задача – напомнить женщинам о важности регулярного обследования и раннего выявления заболеваний молочной железы. В рамках акции нижегородки смогут пройти профилактические обследования и получить консультации специалистов. В государственных медицинских учреждениях маммографию можно будет сделать бесплатно. Программа «Бюстмоста» пройдет на нескольких городских площадках, и вот главные даты. 2 и 3 октября женская команда «Норманочка» поддержит акцию во время матчей чемпионата России по футзалу. 3 октября на экофестивале «Любовь и атомы» участницы также смогут бесплатно пройти обследование. Но главным днем проекта станет 26 октября. В Центре культуры «Рекорд» в течение дня будут работать врачи и специалисты, которые проведут консультации и помогут определить необходимый формат диагностики. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом, дорогие дамы. Будьте бережны к себе.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Baby, you're my summer vibe. Take a picture while we're bathing in the summer.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Эта песня, друзья, будет актуальна для завтрашнего дня, потому что это команда The Cure с композицией Friday I'm in Love. В пятницу я снова люблю эту жизнь. Но мы с вами готовимся к ней, друзья, тем более, что пятница — это уже практически начало выходных. Я желаю вам плавного, легкого и продуктивного завершения этой рабочей недели, друзья. Остаемся с вами на волне радио Рандеву и наслаждаемся прекрасным четвергом.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
0: Новости на Радио Рандеву.
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10 месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я рада приветствовать вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это легендарный, замечательный, любимый нами Sting, друзья, с песней «All This Time». Все это время мир продолжает существовать, несмотря на различные события, которые происходят. Реки продолжают течь в своем направлении, друзья, и все рано или поздно возвращается на круги своя. Такой прекрасный смысл композиции Стинга на волне радио «Рандеву». Далее по курсу Эндер Габриэл с композицией «Температура», немного танцевальной электронной музыки. Эшли Кларк, Муся Татибадзе, Тося Чайкина. Еще одна легенда, группа «Аха», друзья. Ну и прямо сейчас команда «Депеш Моуд». Куда же без них?

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Одна легенда, друзья, это норвежская группа Aha с композицией Minor Earth Major Sky с их одноименного альбома, выпущенного в 2000 году. Первый альбом после воссоединения группы, и уже чувствуется, друзья, новое звучание и стремление в небеса, стремление к высокому. Далее по курсу на волне радио «Рандеву» услышим команду Johnny Head Jazz с песней «Shattered Dreams», интересный инструментальный кавер. Также прозвучит Томас Сандерс, наша нижегородская команда «Sky Fashion», Сюзанна Вега, «Мадонна» в финале часа, друзья, ну и прямо сейчас «Non Cadenza» с песней «Don't Know Why».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

все, что ты даешь мне, дорогая, в наших отношениях, это лишь шаткие, несбыточные мечты. Я желаю, друзья, чтобы в ваших отношениях все было абсолютно по-другому. Любите, будьте любимыми, оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Волна вашей хорошей музыки. Нам обещают сегодня, друзья, похолодание до плюс 6, плюс 5 градусов ночью. Может быть и холоднее, но хотя бы без дождей это уже радует. Завтра плюс 7 градусов днем, в субботу плюс 6, и в целом выходные будут уже прохладными, поэтому одевайтесь теплее. На дорогах города пробок нет, друзья, все благоволит к тому, чтобы вы могли легко добраться до важного вам места назначения. Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами сегодня вечером, уступаю свое место у микрофона моему замечательному коллеге Андрею Лазареву и желаю вам отличного продолжения этого дня в компании.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: желтым и красным горит до небес. Охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и нет оправдания.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСЗ ННДК, автозапроектная декларация на сайте nas.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Опять ты в телефоне?
2: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
1: У тебя что, все под колпаком?
2: Да, у меня все под зонтом.
0: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Дубров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канаменский мост, Похвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство «Ньюс-НН» заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. В выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Голос нового поколения Nothing But Thieves в продолжении эфира в начале нового музыкального часа на радио Рандеву. Меня зовут Андрей Лазарев. Устраивайтесь поудобнее. Пусть вас ваш рабочий день завершается поскорее. Мы же обеспечим ваш путь домой хорошей музыкой. Если вы уже дома или на рабочем месте, просто послушайте, что мы для вас приготовили.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Но куртки снимать уже, друзья, я бы не рекомендовал. Одевайтесь потеплее, потому что погода обманчива, хоть и солнечно за окном, все равно стоит помнить, что осень, а уже октябрь, это все-таки совсем другое, нежели летние месяцы. Сегодня ночью до плюс 4, кстати, синоптики обещают, завтра утром плюс 5, пасмурно, ветер с порывами до 11 метров в секунду, и на ближайшую неделю до завершения ее плюс 8, это максимальная отметка. Ну, а с понедельника потепление от 12 до 16 градусов тепла. В общем, ненадолго вернется, видимо, такая вот хорошая погода, комфортная. Дэвид Гетта, Panic at the Disco, Take That и Леонид Агутин с Анжеликой Варум в ближайшие минуты будут радовать вас и согревать, если это необходимо, а если необходимо, и вносить нотку свежего южного ветра.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 0.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
4: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: А

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство NewsNN заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как там пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Похвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в город администрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10 месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
10: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Известные ритмы в начале нового музыкального часа и, друзья, полезная информация для вас. С 1 по 31 октября в Нижнем Новгороде проходит ежегодный социальный проект «Бьюти-мост через Волгу против рака груди». Его главная задача – напомнить женщинам о важности регулярного обследования раннего выявления заболеваний молочной железы. В рамках акции нижегородки могут пройти профилактические обследования, получить консультации специалистов в государственных медицинских учреждениях. Маммографию можно будет сделать бесплатно. Программа «Бьюти-моста» пройдет на несколько городских площадках. Так, завтра и послезавтра женская команда «Норманочка» поддержит акцию во время матчей чемпионата России по футзалу. 3 октября также на экофестивале «Любовь и атомы» участницы смогут бесплатно пройти обследование. Ну а главным днем проекта станет 26 октября. В Центре культуры «Рекорд» в течение дня будут работать врачи и специалисты, которые проведут консультации и помогут определить необходимый формат диагностики. Это, друзья, важно знать и не забывать о своем здоровье.
1: Нижний Новгород's first FM radio station.
0: Продолжает эфир команда Джо. Впереди Женя Трофимов, Крейг Дэвид и группа Кино. Да, вот такой набор. Дождитесь, послушайте, оцените.

0: На минуту рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
4: Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Похвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
3: Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» — вашего поля ягодка. ОСС ННТК, запроектная декларация на сайте nasto.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство «Ньюс-НН» заверили в пресс-службе «Лукойл-центр нефтепродукт». Как там пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. В выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровский. Любов, здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом, по сравнению с 2024 годом, объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство NewsNN заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как там пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй в феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канаменский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: Шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика. О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Первые дни наступившего месяца будут сухими и по-октябрьски теплыми. Сегодня до плюс 11, завтра 5-8 градусов. Выходные нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе от 1 до 8 положительных градусов при обилии солнца.
10: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом, по сравнению с 2024 годом, объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Похвалинский и Казанские съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10-м месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл-центр нефтепродукт». Как там пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, 2 февраля-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросов, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канаменский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в 1,5 раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Похвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство «Ньюс-НН» заверили в пресс-службе «Лукойл-центр нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации.